0: Реклама.
1: «Уралуправтодор» совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминают пешеходам о необходимости позаботиться о пассивных мерах своей безопасности. Разместить на одежде или аксессуарах световозвращающие элементы, с помощью которых вы будете заметным на дороге со значительно большего расстояния. Это даст водителю транспортного средства возможность своевременно заметить вас и принять меры по недопущению наезда. Помните, ваша безопасность находится в ваших руках.
0: Где бы ты ни был, Уват и Сердц, Галышманова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

бы ты ни был. Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

Тюменской области 2 часа ночи. Семерка, ты можешь все.

0: Реклама.
1: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией призывает граждан, ставших свидетелями нахождения за рулем нетрезвого водителя, незамедлительно сообщать по бесплатному телефону Уралуправтодора 8 800 263 06 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
0: Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Тюменской области. 3 часа ночи. Семерка. Ты можешь все.

0: Реклама. Уралуправтодор информирует. Уважаемые водители, в период весеннего паводка из-за большого количества осадков и активного снеготаяния покрытие автомобильных дорог становится мокрым. Помните, на мокром асфальте легко потерять контроль над управлением автомобиля. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим.
1: Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Тюменской области. 4 часа утра. Семерка. Ты можешь все.

мадам шпионил за мной, следил за мной взглядом бесшумный конвой.

знаю, увидел тебя, на пороге остались только капли дождя.

0: Это свежо.
1: В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не

бы ты ни был, Тобольск, Елуторовск, Ромашево. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был. Уват. Бесерск. Галышманова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

Ritme, tam ti bi neko da živaca.

Тюменской области 5 часов утра. Семерка, ты можешь все.